самую работу, на которой буду идти непринужденно. Та самая работа, с которой тебе не хочется скорее свалить, а тебе хочется на тобой остаться и поделать что-то еще, потому что она тебя мотивирует своей зарплатой.